0: Come on, come on. Show 'em.
1: This boogie is in my soul.
2: Чему вы удивились, чему вы удивились, когда еще не? Видишь, мы тебя засвоили на сперпара.
3: Радио Статус Капсель.

0: будущем дую на какая-то удачную. В будущем театр свал на Сперпара.
1: Радио Статус Капсель.